0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: консультация со специалистом.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: утро начинается с любви.
1: Это Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно.

Москве 7 утра. Доброе утро всем, кто не спит, кто просыпается и, конечно же, кто собирается сегодня побеждать вместе с нашим плейлистом здесь на Love Radio. Очень это у тебя хорошо получится. Меня зовут Макс Фабин, я желаю всем классного дня, ну и, конечно, больших побед.

0: Лав-радио, свет гаснет, спел Артик только что. Ну, конечно же, он не гаснет, а зажигается во многих квартирах нашей страны. Естественно, мы зажигаем нашу жизнь. Качели только что здесь в эфире Лав-радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Конечно же, мы будем зажигать сегодня, потому что, ну, предпраздничные дни нужно по максимуму забрать из этих солнечных, тем более, что у нас скоро погода изменится не в самую лучшую сторону, но, как говорят синоптики московские, но мы нашим плейлистом будем зажигать ее и, конечно же, согревать всех, кто с нами. Кстати говоря, всем привет, меня зовут Макс Фабиан, сегодня до 3 часов дня по московскому времени я буду вместе с вами слушать шикарную музыку и вдохновляться, тем более до конца часа с нами Мари Краймер. Давай не ждать.
2: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда пар. Блеском глаза всех побеждать.
0: Чуть раньше забывшего, это Алиса Чеботина.
3: Я поднимаю тост за своего бывшего, какие обиды.
0: Ну и совсем скоро Yesterday от Сикатова Минеля.
4: Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. I hear a...
0: Слушай Лав-радио и открывай саундтреки твоей любви.

0: тост за всех бывших вместе с Люсей Чеботиной, а также поднимаем наш гороскоп для того, чтобы узнать, какие пожелания от звезд, от светил небесных тебе сегодня могут пригодиться.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не стоит жертвовать собой, к сожалению, сегодня это не оценят.
2: Тельцы.
0: Не бойтесь перемен, сейчас они необходимы.
2: Близнецы.
0: Сегодня закон притяжения на вашей стороне, загадывайте самые заветные желания.
2: Раки.
0: Каждая ошибка – это большой урок, сегодня у вас насыщенный учебный день.
2: Львы.
0: Преграды существуют только в вашей голове, вы можете все.
2: Девы.
0: Обращайте внимание на поступки людей, сегодня они особенно показательны.
2: Весы.
0: Сегодня прошлое напомнит о себе, но лучше сосредоточиться на настоящем.
2: Скорпионы.
0: Если вы знаете верное решение, самое время его озвучить.
2: Стрельцы.
0: Прислушайтесь к себе, ваша интуиция уже знает верное направление.
2: Козероги.
0: Помните, не получить желаемое – это иногда и есть везение.
2: Водолеи.
0: Финансовый вопрос выйдет на первый план, будьте внимательны.
2: Рыбы.
0: И рыбам самое время прибраться дома. Чистота вокруг – залог светлых мыслей. Ну а хороший плейлист – это залог классного настроения. Beyoncé Single Ladies прямо сейчас.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

Клав Радио передает привет всем свободным девчонкам, треком Single Ladies. Ну, если у тебя нет парня, нет того, кто твое сердечко забрал, украл, ну и, конечно же, раскрасил твою жизнь, ничего страшного, эта весна, мне кажется, может изменить все. Ну, а я тебе напомню, что у нас есть возможность с тобой не только слушать любимую радиостанцию и суперхиты, но и смотреть еще их в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или же пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ сегодня в 16:00, категория 16+. Ну а мы пока что ждем Алана Уокера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings, дальше Мари Краймбрери. Давай не ждать.

Jamiroquai, суперфирмачи мирового масштаба здесь на волнах Love Radio и Cosmic Girl. Под эту красивую работу мы с тобой отправляемся на завершать час.

0: Плюс. Моя движущая сила. Билджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilgy.ru.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Премьер. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
12: Здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: 8 утра в столице. Love
1: News. Средняя зарплата увеличилась. Водителям назвали обязательные бумажные документы при отключении их интернета. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средняя зарплата в России увеличилась почти в 3 раза за последние 10 лет и составила больше 100 тысяч рублей в месяц. При этом, по официальным данным, накопленная инфляция за этот же период почти достигла 150%. Но, по словам экономистов, рост средней зарплаты и МРОТ опередил этот уровень. Даже аккуратный водитель должен иметь в бардачке автомобиля пустой бумажный бланк извещения о ДТП для себя и для второго потенциального участника аварии. Это поможет в случаях, когда интернет недоступен и есть проблемы с оформлением электронного европротокола. Кроме того, по словам юристов, нужно иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО, ручку и несколько чистых листов бумаги. Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства по закону можно показывать в электронном виде, но в моменты технических сборов лишними не будут и эти бумажные документы. Сериал по Гарри Поттеру продлили на 2-й сезон. Съемки начнутся осенью. В продолжении экранизируют 2-й роман цикла «О тайной комнате». Анджелина Джоли отмечает победу над Брэдом Питтом в суде и продает свой дом в Голливуде. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В России набирает популярность новый тренд – судебный туризм. Обыватели ходят по судам и смотрят, как проходят громкие дела, даже если не имеют никакого отношения к участникам процесса. И все это ради эффекта сериала в реальной жизни. В топе по посещениям криминала дела с публичными фигурами. Напомню, по закону, если заседание не закрытое, попасть на него в качестве слушателя может любой гражданин от 18 лет. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Я очень надеюсь, что людям есть чем заняться, кроме как ходить для развлечения, смотреть, как судятся другие люди. Ну и, естественно, для развлечения хороший плейлист тебе на старте этого часа. Offenbach Miles Away, дальше Волан Рокстон, Витиго и Филадельфия Движ.

0: Клан Карусел здесь на волнах Love Radio с красивой работой Ride, очень фирмово звучащий. У нас весь плейлист звучит так фирмово. Тем временем 8:20 по столичному времени, и мы с тобой отправляемся дальше по часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и прежде чем снова приступить к музыке, мне хочется пригласить тебя к тому, чтобы ты поздравил вместе со мной, вместе со всеми нашими слушателями, причастных к Дню Радио. Сегодня Всероссийский День Радио, 7 мая. Мне хочется действительно, чтобы радио жило, развивалось и, конечно, радовало всех, кто прямо сейчас подключается, каждый день подключается и радуется, вдохновляется звуками на любимой волне. Естественно, побольше слушай Love Radio, хорошей музыки впереди будет больше. Fastboy Rap до конца часа. Wave. Чуть раньше здесь мод, намек на нас. Ну а совсем скоро Феникс от Беарвульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на Love Radio.
0: В эфире Love Radio.

0: Легендарный Мика с треком Relax, Take It Easy здесь в эфире Love Radio. Расслабься, будь проще, и тогда весь мир потянется к тебе. Он не только потянется, он повернется к тебе самыми лучшими своими сторонами и гранями. Ну, а мы же продолжаем наш движение вперед, 8.35 в столице, и немножечко о наших селебрити поговорим, не только же о западных. Тут на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости» много всего интересного. Заходи, забегай, читай. Например, Тимати впервые показал лицо младшей дочки, которая родилась еще в прошлом году, и вот только сейчас мы увидели красавицу эту на фотографиях. На кого же она похожа, гадает, наверное, ну, вся женская, а может и даже мужская половина тех, кто следит, российского населения, конечно, тех, кто следит за жизнью селебрити, одного из главных селебрити нашей страны. Заходи на сайт loveradio.ru, читай, вдохновляйся, мы тоже предположения свои там, конечно же, оставили, ну, а еще там очень много инсайтов из мира музыки, шоу-бизнеса и актеров в том числе. Ну а впереди у нас Bieber X Faithless New Religion. Послушаем Мота. Намек на нас будет Fatboy Rough of Wave.
1: Love Radio.

все вновь.

0: Марии Краймбрери, Аморы здесь на волнах Лав Радио. Максимально красиво и душевно, но Мария по-другому не умеет. Тем временем 8:50 ровно в столице. Мы завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ближайшие 10 минут вместе с нами Анастасия. Ее работа «Дурак» будет Мартин Дженсен, Амбер Ван Де и «Ney Can't Come to the Phone». Ну а всем, кто только что проснулся, просыпается и присоединяется к нашей компании, welcome в новый час вместе с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и вы.

0: клещей.
1: Подробности на tixfleet.rf.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-20. 26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Мошенники наживаются на перепродаже авиабилетов. У Тома Холланда необычное хобби. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают россиянам купить у них субсидированные авиабилеты. Злоумышленники говорят, что могут переоформить документы на другого человека. Аферисты просят указать персональные данные и внести предоплату или всю сумму, а потом исчезают. В Госдуме напомнили, субсидированные билеты нельзя переоформить. В России приняли ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте по японскому методу. Он состоит из 5 ступеней – сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Вещи, которые человек не использует постоянно, нужно убирать в отдельное место. Зоны хранения можно маркировать. Компания должна создавать разные источники мотивации для сотрудников за соблюдение порядка на рабочем месте. The Sims и FIFA могут стать недоступны в России. Как пишет Коммерсант, Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям, разработчикам игр из-за отказа локализации персональных данных пользователей в нашей стране. Если компании не заплатят штрафы за несоблюдение законодательства, их продукцию могут начать блокировать. Том Холланд рассказал о хобби, которое помогает ему и Зендае расслабляться после съемок и отключать мозг. Актеры вяжут крючком дома. Зумеры не считают опоздание на 10 минут проблемой. Как выяснили иностранные ученые, почти половина людей указанного поколения уверена, что прийти на встречу с задержкой – это нормально. По словам экспертов, причина может быть в пандемии. Тогда молодежь начинала карьеру на удаленке и привыкла к тому, что на онлайн-встречах ждут, пока все подключатся. В итоге такое поведение стало нормой. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Классного дня людям всех поколений, и зумерам, и миллениалам, и поколению X тоже. Главное, не опаздывайте на встречи, слушайте музыку и будьте счастливы. Эван Халлоу на старте часа, дальше Кельвин Харрис, Дуа Липа, One Kiss, ну и я, Макс Фабин, тоже с тобой.

0: Summer Home Record здесь в эфире Love Radio. Разлучник. Разлучником не хочет быть молодой человек, главный герой этого работы. Ну и правильно, в чужие отношения лезть негоже и не нужно, если тебя там особо не ждут. Ну а если ждут, то уже сами разберетесь. 9.21, тем временем в столице. Мы с тобой разберемся с настроением, которое ждет нас с тобой в ближайшие минуты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Love Radio. До конца этого часа моя Мишель ЛСП курточка. Очень хороший трек, ждем. Чуть раньше с нами Эд Ширан, Азизам. И совсем супер, ну скоро супер новинка, Another Talk to You. Радио, саундтреки твоей любви со всего мира.

0: мастер классического хаоса вместе с Кайзой здесь в совместной работе I Can Wait в 9.31 по столичному. Ну а дальше мастера предсказаний, конечно же, звезды.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не стоит жертвовать собой, к сожалению, сегодня это не оценят.
2: Тельцы.
0: Не бойтесь перемен, сейчас они необходимы.
2: Близнецы.
0: Сегодня закон притяжения на вашей стороне, загадывайте самые заветные желания.
2: Раки.
0: Каждая ошибка – это большой урок, сегодня у вас насыщенный учебный день.
2: Львы.
0: Преграда существует только в вашей голове, львы, вы можете все.
2: Девы.
0: Обращайте внимание на поступки людей, сегодня они особенно показательны.
2: Весы.
0: Сегодня прошлое напомнит о себе, но лучше сосредоточиться на настоящем.
2: Скорпионы.
0: Если вы знаете верное решение, самое время его озвучить.
2: Стрельцы.
0: Прислушайтесь к себе, ваша интуиция уже знает верное направление.
2: Козероги.
0: Помните, не получить желаемое – это иногда и есть везение.
2: Водолеи.
0: Финансовые вопросы выйдут на первый план сегодня, будьте внимательны.
2: Рыбы.
0: Самое время прибраться дома, рыбы. Чистота вокруг – залог светлых мыслей. Ну и, конечно же, музыка помогает во всех делах и домашних, и рабочих. Прямо сейчас Ларин, Is It Love?
1: Гороскоп. Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: чудесам, немного магии и волшебства в твою жизнь. Прямиком от Эда Ширана здесь на волнах Love Radio. Азизам, его суперхит, 9.49 практически в столице. 10 минут осталось от часа, погнали его провожать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эти минуты будут наполнены шикарными эмоциями. И, конечно же, компания артистов со всего света. Алиса Тувилу, Heroes. Через пару минут моя Мишель ЛСП тоже появится. Совместная курточка и крутая вещица I Want You. Это Maruv и Busim. 10 минут целых будет у нас посвящено таким вот совместным крутым. Ну а в новом часе новые саундтреки твоей любви. Так что обязательно оставайся рядом.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Список оснований для аннулирования водительских удостоверений расширится. Отдых в Турции может стать дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 марта 2027 года будет расширен список оснований для аннулирования водительского удостоверения. Права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Согласно изменениям, после получения уведомления о необходимости такого осмотра у человека будет 3 месяца на прохождение процедуры. Мошенники используют несколько схем обмана, которые связаны с билетами на концерты. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают вместе сходить на шоу и кидают ссылку на фишинговую страницу. После ввода данных с карты списывается сумма, которая несколько раз превышает заявленную. Также аферисты используют фишинг. Когда человек видит рекламу, ему направляется сообщение о розыгрыше билетов. При авторизации мошенники получают доступ к аккаунту жертвы. Гостиницы Анталии могут уменьшить стоимость проживания летом. По словам представителей рынка, скидки могут составить до 20%, если будет мало туристов на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Оптимизм помогает мозгу дольше оставаться здоровым. Как выяснили ученые, это работает вне зависимости от возраста, образования и состояния здоровья. Оптимисты лучше справляются со стрессом, чаще занимаются спортом, поддерживают социальные связи и не перестают учиться новому. При этом фокус на хорошем только на 25% зависит от генетики. Остальная часть формируется привычками и окружением. То есть позитивный настрой можно тренировать. Исследователи советуют простой прием – каждый день записывать 3 вещи, за которые человек благодарен. Еще больше новостей в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Тренируем оптимизм, но не забываем, что переживать это нормально. Это значит, что вам просто не все равно, и чтобы ты не переживал, хороший плейлист на старте этого часа. Yearbooks Graceland, дальше Stephanie Gwen, Stephanie Aiken, The Sweet Escape. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой.

0: Fever Dream на волнах Love Radio от Алекс Уоррен радует нас эмоциональным исполнением. 10.19 в столице. Отправляемся дальше по волнам любимой радиостанции.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим музыку, любим солнце, любим лето, любим все, что доставляет нам хорошее настроение. Ну и, конечно же, погоду, конечно. До конца этого часа мы также вдохновляемся музыкой Богдана Медведя, Broken Heart, его новинка. Чуть раньше здесь BTS Swim. И через пару минут Holy Flame Тону. Слушай Love Radio и вдохновляйся саундтреками любви.
2: Love Radio.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: The Business здесь на волнах Love Radio. Тиесто, давай займемся делом. Ну, конечно же, не бизнесом, а чем-то более приятным между нами, да, с тобой. Только с тобой. Тиесто, бизнес здесь в эфире Love Radio. 10:49, столица. Конечно же, мы продолжаем наше утро. Мы Ригу заново, совсем скоро. Дальше Богдан Медведи, Broken Heart. И Софи Лис Бекстер, Gets Over You. В финале этого часа. Обязательно оставайся с нами. Это Love Radio.
1: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Минцифры сообщили о планах по ограничению мобильного интернета в ближайшее время. Названо негативное последствие употребления чипсов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мобильный интернет и связь будут доступны в столице сегодня и завтра. Как сообщили в Минцифры, планов по отключению и ограничению нет, однако в случае возникновения угроз безопасности могут вводиться оперативные меры. В то же время доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисам обмена сообщениями будет временно ограничен 9 мая. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России увеличился в 4 раза за последние 10 лет. В этом году верхний предел составил больше 83 тысяч рублей. Звезда «Дивергента» Майлз Тейлор и исполнитель роли Ньюта Саламандера в ленте «Фантастические твари» Эдди Редмейн отметится в шпионском триллере под названием «Star One». В центре сюжета два агента ЦРУ с очень разными подходами к работе. Им приходится сотрудничать, чтобы выполнить секретную миссию по доставке вооружений. Когда начнутся съемки картины, пока не уточняется. Джастин Бальдони, которого Блейк Лайвли обвинила в домогательствах, намерен сосредоточиться на общественной деятельности и помощи людям. Звезда ленты «Все закончится на нас» планирует поддерживать тех, кто столкнулся с сложными обвинениями. Напомню, на днях стало известно о заключении мирового соглашения между актерами. Одна пачка чипсов в день, печенье и сладкие газированные напитки могут ухудшать внимание и повышать риски для мозга. Как выяснили иностранные ученые, даже при в целом сбалансированном питании увеличение доли ультраобработанных продуктов приводит к нарушению когнитивных показателей. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Вот опять начинаются чипсы, нельзя снеки, нельзя печенье, нельзя. Ну а чем же тогда нам себя радовать, кроме музыки? Кстати говоря, они, Tame Impala, Genie, Dracula. На старте этого часа, дальше DJ Smash Baby, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 4 часа.

0: Катюша, Аморе, красивый Афрохаус здесь на волнах Love Radio, и все про любовь, все про любовь. 11:20 в Москве, дальше идем искать лучшие саундтреки для твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа очень много шикарных артистов и треков прозвучит здесь на волнах любви, так что оставайся с нами. Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Но что мне делать,
0: будет Оффенбах «Miles Away». Ну и совсем скоро Дима Билан, Мари Краймбрери и «It's My Life». Слушай Love Radio и наслаждайся саундтреками настоящей любви.
3: Love Radio.

0: talk about
1: Love Radio. Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда. И сережки, и на день рождения подарок». Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: «Это не наш». Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Galaxy, позитивная работа, ну как минимум по звуку, только что была здесь на волнах Love Radio. Kungst и Opilus London порадовали нас. Ну а до конца этого часа также будем радоваться творчеству Lady Gaga, Glamorous Life. Это свежая работа, будет только Серябкина и ее Асфальт. Ну а в новый час мы ворвемся с лучшими саундтреками твоей любви, так что будь где-то неподалеку.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОИНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказываются.

0: втором зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

столице полдень. Стремись впечатлять, пока есть время, ну а сам впечатляйся крутой музыкой здесь в эфире Love Radio. На старте часа One Republic, Give Me Something, The Second Voice, Let Me Be, шикарная новинка, всем рекомендую. Ну и я, Макс Фабиан.

0: 12-12. Это работа команды Сомбра. Здесь на волнах Love Radio 12-20 в столице. Вот эту крутую фирмово звучащую музыку мы отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Разные жанры ждут тебя здесь на волнах Love Radio. До конца этого часа, в ближайшие 40 минут, с нами кукла. Это ремикс о дискотеке аварии «Вон Амур». Чуть раньше с нами Александра Стэн с новинкой «Fire». Совсем скоро Гудини от Дуа Липы. Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что я сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Да отцом будет.
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Алекс Гаудино, который уже больше 20 лет назад написал и выпустил работу Watch Out, и она до сих пор радует всех любителей того самого оригинального хаус-звучания из нулевых.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше, в новом часе мы еще такое обязательно встретим. Ну а пока что завершаем текущий музыкальный отрезок треками Don't Wanna Go Home от Джейсона Деруло, а также дискотека Авария и Вон Амур Кукла в ремиксе 2026-го.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это.

0: по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/spy-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

час дня в столице. Говорят, что без борьбы нет прогресса, но об этом, конечно, можно будет подумать в ближайший час. Давай сделаем это под музыку вместе и, может быть, даже опровергнем. Avalon Rockstone, Vertigo на старте часа, дальше Madonna, I Feel So Free.

0: Всероссийский день радио звучит здесь, на волнах Love Radio. Очень красиво, конечно, очень праздничное ощущение, тем более, что впереди майские праздники, ну там, послезавтра, но все равно мы очень любим май и, конечно же, музыку, которая звучит здесь, на волнах любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: То ли еще будет, дальше больше, как говорится. Оставайся с нами, послушаем до конца часа Beowulf, Phoenix.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в Сочи.
0: Чуть раньше Yearbooks, Graceland. А совсем скоро новинка Gas от Zivert.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
1: Love Radio.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

квартиру сниму на суточный арендный.

0: Динамика присутствует. Оффенбах, Норма, Джин Мартин. Здесь в эфире Love Radio Overdrive. 13.50 в столице. Дальше этой самой динамики будет ничуть не меньше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это я немножко забегаю в новый музыкальный отрезок, но от текущего у нас еще осталось 10 минут. Послушаем Гарри Стайлза As It Was, Беарвульф, Феникс тоже будет. И шикарная вещица Never Letting Go от Элика Гриффин и Джулия Чёрч в финале часа. Ну а в новом, как я уже сказал, тебя ждут настоящие саундтреки настоящей любви.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Москве 14. Если вы приняли свои недостатки, то никто не сможет использовать их против вас. Звучит как, наверное, инструкция к применению, что ли. BTS Swim на старте этого часа. Дальше Джерри Холливелл, Мичика Латина. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: Лана Дель Рей и красивая новинка First Light здесь на волнах Love Radio. Зашазамить успеешь еще секунду-две проиграть эту работу, ну а дальше тебя ждут настоящие саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Они уже буквально несутся в твои динамики и в твои души. До конца часа ждем Анну Асти. Топят. Чуть раньше Five Star Family. Раз, два.
2: Раз, два, выключаем огни. Двери запираем до завтра.
0: Ну и совсем скоро Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мельхман, Кейтрин Орайан. Это Love Radio. Дальше больше саундтреков для твоей любви.

0: самые популярные мемы в российских соцмедиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй» и даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения». Смотрите,
1: лучше один раз, один раз лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: есть в твоей жизни люди, на которых смотришь и понимаешь, что вы любили друг друга в прошлой жизни, вы были вместе. Lovers in the Past Life, здесь в эфире Love Radio, Келин Харрис, Arrogant Bowman.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим не только людей, но и, конечно же, музыку. Clean Bandit, Marina, The Diamonds, Luis Fonsi, Baby. Совсем скоро Настя топит и завершим час треком Baby Doll от Доминика Файка. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь к тебе завтра в 7 утра по московскому. Всем классного продолжения дня.
2: Love Radio.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

15 часов в столице. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 будут Кенни Грейс, Мод, Сони Фаделя, Holy Flame. На старте Оффенбах, Miles Away. Это Лав-радио. Оставайтесь с нами.

0: Друзья, всем привет, это Мод. Ты слушаешь Love Radio.
1: Важных слов одна, что я оставлен.

0: Joshua, Talk to You, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и традиционно проведем все следующие 40 минут этого часа вместе с самыми разнообразными и стопроцентными хитами за экватором Lost Frequencies и Callum Scott. Where are you now?
2: You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song.
0: Big Rex, Fightless, New Religion. Rocks, XTN, Pay to Exist.
3: I am paid to exist. Abundance on my list.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
5: Love Radio.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи-скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Леша Свик умеет поставить в неловкое положение, не делая при этом ничего особенного. С этим справляется название его визитной карточки «Стерва». Только что в эфире «Лав Радио».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Ну а ближайший отрезок до нового часа проведем вот с таким сетапом артистов. «Молоко» «Send It Back» из музыкального прошлого, «Лирик» с премьерой «Don't Go Mad» и «Lost Frequencies» Callum Scott «Where Are You Now» будут здесь через мгновение. Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: News.
1: Определен формат «Бессмертного полка». Отдых на Мальдивах подешевел. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Традиционная акция «Бессмертный полк» в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы. В частности, по этой причине в столице 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Более половины россиян против продления майских выходных за счет перераспределения январских, выяснил Суперджоб. Напомню, следующая рабочая неделя в нашей стране снова будет короткой, и в понедельник отдыхаем за счет того, что День Победы выпадает на субботу. В Шереметьеве запустили биометрию для регистрации на рейсы. Официально функция будет доступна 1 июня. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, после теста пассажиры смогут проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты. Сдать биометрию можно будет непосредственно в авиагавани. Процедура займет не более 10 минут. Отели на Мальдивах предлагают летние скидки до 70% в связи с сезонными и геополитическими факторами. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Май и июнь на островах зачастую сопровождают кратковременные дожди, что охлаждает спрос. Помимо этого, на ситуацию негативно влияет нестабильная обстановка на Ближнем Востоке. Джонни и Имин записали песню «Камин» на английском языке. Сингл получил мировую известность, став главным саундтреком ИИ-сериалов про отношения фруктов и овощей, которые массово распространились в соцсетях. Песня уже собрала порядка 880 миллионов прослушиваний на YouTube Music и обошла по популярности релизы Тейлор Свифт, Джастина Бибера и Дрейка. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире.
2: Ну а в первые 20 минут этого часа отметятся Люся Чеботина, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Costa Lacosta. На старте Дженнифер Лопес и Pitbull on the floor. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего дня.

0: Солнце Монако, Люся Чеботина. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем остаток этого часа. В ближайшие 40. Артик и Асти, Егор Крид, Карма. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Дэвид Эмс, Rain Dance, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: «Это не наш». Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Авторадио.

0: чтобы извиняться, не обязательно состоять в отношениях, но почему-то, как правило, именно в песнях о любви и встречается слово «sorry». Это Джастин Бибер, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И немного в другой оттенок уйдем под занавес часа. Скоро здесь будут Леони Кэллум Скотт, Стей, Егор Крид, Артики Асти, Карма и актуальные новости на старте новых 60 минут.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: столичных 17.00.
1: Love News.
2: Несколько аэропортов России временно не обслуживают рейсы. Продажи бумажных карт увеличились. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 8 российских аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы. Это Внуково, Иваново, Калуга, Пермь, а также Сочи, Тамбов, Череповец и Ярославль. Причем в столице задерживают вылет порядка 30 самолетов. В Минтрансе напомнили, что в таких случаях авиакомпании должны оказывать пассажирам необходимые услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, размещение в гостинице. Продажи бумажных карт выросли на 55% в сравнении с прошлым годом на фоне ограничений в работе интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ISTE Nonfiction. Особенно заметно увеличился спрос на атласы автодорог и туристических карт. Подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Они пояснили, что ответственность наступает, если человек умышленно подглядывает в смартфон другого для получения информации. Если гражданин просто задумался и остановил взгляд на экране, это не преступление.

0: Россияне активнее интересуются, как правильно питаться, что такое здоровый рацион и какой прием пищи самый важный. Результаты исследования привели аналитики Яндекса к Международному дню без диет. Самыми популярными продуктами для ПП-рецептов стали мед, салат и творог. Причем блюда из кисломолочки готовят не только для себя, но еще и для питомцев, чтобы сделать их меню максимально сбалансированным. В России выпустили лимитированный iPhone к 9 мая. Отечественный бренд Kevia представил коллекцию смартфонов под названием «С нами Бог», посвященную Дню Победы, духовной силе страны и исторической преемственности. Стоимость эксклюзивных гаджетов начинается от 399 тысяч рублей. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и историй о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
1: Зиверт, Тезис Уимс, Лад Лакшери, Нилета, Ербукс. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте Сикато и Минелли, Yesterday. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Я это Эл Зиверт. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и обратим внимание лишь на некоторые из тех хитов, с которыми встретим следующие 40 минут этого часа. По занавес врага медведей, Broken Heart. BTS, Swim. Bruno Mars, I Just Might. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Да отцом будет.
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Кварц.

0: Как говорится, просто музыка, и иногда этого достаточно. КДДК, Алекс Альта, One and Two, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Заданного темпа будем придерживаться и в ближайшие финальные минуты этого часа после небольшой паузы. Бритни Спирс, Gimme More, Богдан Медведев, Broken Heart, Джонни, Дежавю. Сразу после короткой паузы и актуальные новости на старте новых 60 минут.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: На столичных 18.00. Love
1: News. Санкции в отношении российских спортсменов не сняли. Зумеры назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета нашей страны, однако рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях. Также ведомстве заявили, что ждут полную информацию о проверке в отношении российской организации по борьбе с допингом. В МИДе призвали россиян с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде. Речь идет о предложениях сотрудничества с компаниями в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и моделинга. Часто HR-специалисты заманивают высокооплачиваемыми должностями и приятными условиями. Ведомство предупредили, что заказчики такой рекламы нередко мошенники и преступные сообщества. Ежегодно на 6-8 мая приходится пик мошеннических схем, связанных с Днем Победы, заявил депутат Антон Немкин. Самые популярные методы обмана – с найденной наградой родственника и с помощью единовременных выплат. Зумеры рассказали, какие фильмы о Великой Отечественной войне чаще пересматривают. Так, первые позиции занимают картины «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», и «Они сражались за Родину». Из современных лент в топе Т-34 и «Битва за Севастополь». Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Большая часть респондентов находит такой отдых лучшим вариантом для борьбы со стрессом. При этом аудитория формата

0: помолодела. На курорты приезжает больше зумеров. Средняя стоимость забронированной ночи в лечебных заведениях в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей. Еще больше свежих новостей, а также другой актуальной информации найдешь в телеграм-канале LoveRadio, _official. Это были новости LoveRadio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Хорошего вечера.
1: Большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. И только что подключился DJ Smash, Two Colors, Anna Asti будут здесь первые 20 минут. На старте час Alan Walker, Broken Strings. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: Диджей Смэш Бэмби в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с большим разнообразием 100% хитов проведем и следующие 40 минут этого часа за экватором Beowulf, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сути.
0: Тедди Уимс, The Door. И после небольшой паузы Кункс и Fabulous London, Galaxy. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: что не песня у этого артиста, то отличнейшая вещь, и в том числе The Door, уж о том ли, насколько важно открывать правильные двери, и это я сейчас про жизненные этапы, конечно. Тедди Свифт, The Door, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа. Под занавес из музыкального прошлого. Дэвид Гетта, Сия, Тайтаниум, Энни, Radio Silence и Beowulf, Phoenix будут здесь через мгновение. Ну и на старте нового часа традиционно порция актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Плюс. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ.

0: столичных 19.00. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян от лица коллекторов. Названы главные свадебные тренды года. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты звонят россиянам, которые когда-то были должниками и представляются коллекторами или приставами. Как пишет газета «Ру», злоумышленники заверяют жертву, что они ищут неплательщика из-за неисполненного судебного решения. При этом мошенники называют старые данные или ссылаются на несуществующие постановления и решения банков. В Роскомнадзоре не планируют блокировать игры от разработчиков The Sims и GTA. Об этом рассказали в ведомстве. Ранее «Коммерсант» писал, что с начала года иски подали как минимум к 7 крупнейшим зарубежным студиям-разработчикам. Москва уже 11 лет организует для школьников открытые научно-практические конференции. На них ребята делают первые шаги в науке и создают собственные перспективные проекты. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в этом году в конференциях приняло участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов в самых разных сферах. От агродронов для борьбы с борщевиком, умных гаджетов для слабовидящих до бизнес-планов по созданию эко-отелей. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек. Билли Айлиш и Нат Ву впервые вышли на красную дорожку. Оцени, как возлюбленные смотрятся вместе на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Pinterest назвал главные свадебные тренды этого года. Вместо классики пары все чаще выбирают торжество, похожее на кино или личный арт-проект, которые должны отражать персональную историю возлюбленных. Спокойные оттенки сменяются ярко.

0: яркостью и эффектным декором. В трендах неожиданные вещи вроде овощей в оформлении столов или тортов в стиле тирамису. Помимо этого, сохраняется интерес к прошлому. В моде снова 80-е с атмосферной съемкой церемоний на старые камеры. Это были новости Love Radio.
1: Дима Билан, The Weeknd, The Second Voice, Lyric. Это цитап артистов ожидает в ближайшие 20 минут нового часа. На старте Биберекса Faithless New Religion. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Дима Билан, «Молния» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые прозвучат в ближайшие 40 минут этого часа. «Кукла», «Дискотека авария», «Ванамор».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Еще и свежего «Леди Гага», «Glamorous Life». И после небольшой паузы «Peggy Goo», «It Goes Like Na-Na-Na». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: самые популярные мемы в российских соцмедиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй»
1: был.
0: И даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман и его байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман и его байкальские приключения». Смотрите,
1: лучше один раз,
0: экранах страны.
1: Один раз лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Этими вопросами, уверен, хотя бы раз многие из нас вами задавались. И за очередной повод спасибо артистам. Дискотека «Авария», «Вунамур», «Кукла» в эфире «Лав Радио».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Ну и далее вот с каким сетапом артистов проведем финальные минуты этого часа. Нюша «Чудо» с ностальгией из прошлого появится под занавес этого часа. После небольшой паузы Манбек Амеро, Пол, «Make Love». И сразу после 20 минут главных танцевальных хитов в миксе «Love Power» от диджея Лайта в новом часе.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
13: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
14: Здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столичных 20:00. Приветствую лично каждого, кто проводит традиционно этот вечер на одной волне с нами, и все, кто только что подключился. Далее вас ждут 20 минут главных танцевальных хитов в миксе Love Power от DJ Light. Это Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.